Ну, я слышал, что Матвей сказал, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existia ale local. И люди, а морг, что не верно, как там морг, что ли? А он не верно, как и не фактфатин, и а там морг, что ли? Пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, оба люди, где там, да, Белуга, Атаха Морукса Селук Невемака, Улярлавост. Не то же, Пайя Монту Камару Бей, и после того, когда Морукса Невемак Афетаду. И Ромак Хасома Дя. И так просидя, Ро, Ау, Адугус,